0: что Юбия не смоха. La luz no seca y tu sol no siente.
1: Trigger FM, das Radio der freien Medien.